0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это?

0: Наше радио.
1: Я Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!» Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
2: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
1: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического и реестра жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
3: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, а возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
1: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Порвали.

0: наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
1: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Знаете ли вы? Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 389 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над российскими территориями. Дроны сбивали над 19 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Массированным ударом ВСУ подвергся Белгород. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, пострадавших нет. Однако были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также произошло несколько возгораний. О 67 сбитых беспилотниках над Ленинградской областью сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Кроме того, ВСУ пытались атаковать предприятие в Удмуртии, передает глава республики Александр Бричалов. Силы ПВО сбили ракету, пострадавших и разрушений нет. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что страны Балтии давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Дипломат сообщил, что у Москвы есть верифицированные данные, что в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно оказывались украинские беспилотники. Он подчеркнул, что республики открывали ВСУ небо для атак на объекты гражданской инфраструктуры. Минпросвещение разработало новую программу для средних классов под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет будет включать обучение ОБЖ и начальной военной подготовки. Предполагается, что школьники должны будут получать как базовые знания о повседневной безопасности, так и принципы действий в чрезвычайных ситуациях, понятия экстремизм и терроризм и основы первой помощи. Новая программа рассчитана на изучение в 5-7 классах. Предполагается один урок в неделю. В России разрабатывается наземный полигон, который позволил бы готовить космонавтов к деятельности на поверхности Луны. Над проектом работает Федеральное медико-биологическое агентство. Комплекс позволит воспроизводить приближенные к поверхности спутника Земли условия, а также готовить космонавтов к выходу, шлюзованию, контрмерам против воздействия лунной пыли. Специалисты конструируют тренажеры для подготовки сенсорных и вестибулярных систем космонавта в условиях полета. Кроме того, разрабатываются методики оценки готовности экипажа к работе сразу после прилунения. Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Состоялись все матчи первого раунда плей-офф. В следующем раунде сыграют Парагвай, Франция, Бразилия, Норвегия, Мексика и Англия. Португалия встретится с Испанией, США с Бельгией, Аргентина с Египтом, а Колумбия со Швейцарией. Первый матч 1/8 между Канадой и Марокко состоится уже сегодня. В турнире впервые приняли участие 48 команд. В связи с этим плей-офф начался со стадии 1/16 финала, а не 1/8, как ранее. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио сделано в России.
7: Знаете ли вы?
8: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015-го.
10: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не верь.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила первая пятница июля. Лукьянова эту пятницу встречает по-прежнему в отпуске. Поэтому в эфире снова мы. Я Александр Бон и...
1: Я Игорь Паньков. Всем добрый вечер. Сегодня нас ждут целых 4 новинки, новая рубрика «Мы вас услышали» и, конечно же, подведение итогов вашего недельного голосования.
0: А еще мы узнаем у Вячеслава Мартюшова, куда сходить в Хабаровске. Выясним, что может довести до слез диляру Вагапову. И послушаем историю, как Найк Борзов оказался участником группы Агата Кристи.
1: Наша задача — все это успеть. Поэтому мы начинаем прямо сейчас.

0: Премьера недели.
1: Начнем мы сегодня с танцевальной новинки. Группа Ума Турман выпустила сингл «Не стой, танцуй».
2: Вообще-то это песня про нейросети, но у Владимира Крестовского любая тема в конечном итоге оказывается о любви.
1: Как был написан новый летний хит команды, рассказывает сам артист.
3: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху и вообще всех волнует, тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. Вот. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот. Поэтому вот получилась такая песня о любви и, ну, по сути, о любви, да.
0: Премьера недели.
2: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Премьера недели. Ума Турман. Не стой, танцуй. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле со совершенно бесплатный. И даже в четверг.
3: Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Взлом чарта.
1: Не сразу, но благодаря активному голосованию у поклонников песня «По тротуарам» групп «Обарго» и «Рубеж веков» ворвалась в чарт и открывает наш хит-парад.
2: Спасибо всем, кто голосует и создает интригу, ведь никогда не известно, на каких местах окажутся треки в нашем хит-параде на следующей неделе.
1: Голосовать можно на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ну а мы продолжаем.
0: 13 место.
1: «Обарго», «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 13 место. О, Марго, рубеж веков, по тротуарам.
2: Взлом чарта.
1: Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья» сегодня оказались на 12-й строчке нашего хит-парада. Премьера прошлой недели взломала чарт.
3: Несколько дней назад музыканты выпустили клип на эту песню «Лайв», снятый в студии.
1: Посмотрите, если еще не видели. В клипе как раз все музыканты команды. А я напоминаю, что «Улица счастья» — первый за долгое время трек, записанный всем составом.
2: 12-е место.
1: Огниво, «Улица счастья».
4: Давай!

0: Счастья.
1: 12 место. Гребенщик Огниво. Улица Счастья.
2: Чертова дюжина.
1: На 11 месте сегодня расположилась песня группы Инкогнито «Не гаси свет».
3: Сейчас разгар дачного сезона. А даже если дачи нет, все равно большинство стремится выехать на природу на выходные или провести отпуск где-нибудь подальше от мегаполиса.
1: И мы спросили у Стаса Шклярского, городской ли он человек, или все-таки тянет его к загородной размеренной жизни.
4: Ну, наверное, я больше городской житель. Мне все-таки нужен социум, общение. Но за городом я тоже себя прекрасно чувствую, находясь на даче. Если, допустим, брать такой досуг, как выезд с палатками на природу, то эта история уже совсем не про меня.
3: Александр, вот вы городской человек или все-таки... Потому что я все-таки человек, который все детство провел в деревне.
5: Я понял, да.
3: И сейчас я говорю своей жене, а давай вот мы потом, ну, чуть позже, купим домик в деревне и переедем туда жить.
5: Да.
3: Она говорит, ты хочешь, ты покупай и переезжай, а я останусь в городе.
5: Правильно, я тоже, я городской человек. Более того, я как бы, ну, столичный.
3: Ну, ты знаешь, вот смотрю на тебя, и кажется, что
5: я
3: ты
5: сейчас
3: все
5: не
3: равно
5: по внешнему виду, мол.
3: Немножко от сахи.
1: 11 место. Инкогнито. Не гаси.

0: это место. Инкогнито. Не гаси свет.
1: Премьера недели.
2: Вторая премьера сегодняшнего выпуска. Песня Антона Завьялова «Туман».
3: Это сольный трек одного из лидеров группы 2517. Трек войдет в будущий сольный альбом, а в перспективе планируется и отдельная концертная программа.
2: Но пусть лучше о песне «Туман» и о планах на будущее расскажет сам Антон Завьялов. Послушаем артиста.
4: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы, а выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».
1: Премьера недели.
3: Антон Завьялов. «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: Премьера недели. Антон Завьялов. Туман.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Десятое место сегодня досталось треку «Ревновать меня». Это фит группы «Тесла Бой» и «Найка Борзова».
1: Музыканты продолжают вспоминать в соцсетях всевозможные совместные истории. Например, Антон Севидов рассказал, как они с «Найком» вместе выступали на фестивале и дали автографы поклоннику вместо музыкантов Агаты Кристи.
0: Как Борзов и Севидов превратились в братьев Самойловых, узнаем прямо сейчас.
2: Кстати, вспомнил еще одна крутейшая история у нас, которая была с «Найком». Гастролями связаны, очень смешная. По-моему, 2000, как раз то ли 2002, то ли 2003 год, мы все вместе, то есть и Nike, и вот как раз Neonaft, значит, мы едем на фестиваль дружбы России с Казахстаном в Новосибирске, кстати говоря, на площади на огромной, там было очень много людей, там что-то 50 или 60 или 70 тысяч. История про то, какое у Nike крутое чувство юмора. Значит, мы стоим на бэкстейдже, и, значит, и солдатики из оцепления, ну, мы с Nike стоим, вот, и они подбегают к нам, вот, и я, значит, вижу у одного из них листок, а у второго ручка, значит, подбегают к нам и такой, и так дают, говорит, можно, пожалуйста, автограф? И Найк говорит, можно, вот, так спокойно очень, и он так, ребята, вы же с Агатой, да? И Найк говорит, да, мы с Агатой, вот. И он такой, блин, ребята, я просто обожаю вашу музыку, блин, вы просто, я вот все песни ваши наизусть знаю. И Найк говорит, ну, отлично, продолжай слушать.
1: Александр, вас когда-нибудь путали с кем-нибудь?
3: С Хью Грантом.
1: Да, с Хью Грантом. А меня с Сергеем Жуковым. Особенно, когда я был чуть полнее.
4: Десятое место.
0: «Тесла Бой» и Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: На 9-м месте сегодня песня «Человек для любви» группы Underwood.
1: Сейчас коллектив готовится к летним столичным концертам, а помимо репетиций важно еще составить правильный трек-лист.
0: В Underwood за выбор песен для концерта и за обширной дискографии отвечают лидеры Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко. Но иногда на помощь приходят и музыканты.
2: Как-то у нас на интуитивном уровне это все ощущается. Музыкант, он хорошо знает репертуар и надо сказать, в репертуаре уже изданных около 200 песен, все-таки музыканты, у которых, в общем-то, их призывают еще другие музыкальные проекты, у нас люди заняты, хотя верные нашему музыкальному проекту прекрасные. И Максим Леонов, и Федор Попов, и Евгений Ярон. Люди, которые очень хорошо ориентируются и подсказывают по репертуару, в частности, по музыкальной составляющей, которая бы выгодно представляла песню вот в этом решении.
3: 9-е место.
0: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: На восьмой строчке по результатам вашего голосования расположилась песня Хмырова «Вертолет».
1: Музыканты активно призывают поклонников голосовать. И это очень здорово, ведь чем дольше песня остается в хит-параде, тем больше людей ее услышит и, возможно, добавит в свой плейлист.
0: Звучит как путь к славе. Впрочем, Филиппу Хмырову быть знаменитым не так уж и хочется. Но, конечно, хочется, чтобы аудитория росла.
2: Момента, когда я почувствовал себя знаменитым, еще не было. Я даже не очень уверен, что я хотел бы, чтобы он был. Ну, то есть, вот какая-то такая там прямо узнаваемость или что-то такое.

0: уже лет 15.
1: Вот тогда я и почувствовал. А потом я потихоньку от этого отошел. Я сейчас вообще как бы стараюсь жить тихо, спокойно.
2: Восьмое место. Хмыров. Вертолет.

0: Премьера недели.
1: А вот еще одна летняя новинка. Это песня «Полюби меня, лето», которую записали «Наконечный» и «Sell Out».
2: Об истории совместного релиза расскажет лидер команды «Sell Out» Павел Фокин. Слово музыканту.
3: Песня достаточно светлая, песня достаточно яркая, песня в каком-то смысле ностальгическая и окутана оттенками некой сепии. Идея в голову пришла в начале лета, точнее, накануне лета. Вот, мы созвонили с Сашей и пришли к выводу, что хочется сделать что-то светлое и яркое, а не, как мы обычно с ним пишем, драматическое, социальное и, ну, в основном минорное. Вот, Саша прислал демку готовую. Я немножечко влез в куплет, который исполняю, чуть-чуть подкорректировал, все отправил Саше, ему понравилось, мне также все понравилось. Вот, и мы все это дело провернули.
0: Премьера недели.
1: «Наконечный» — «Sell Out». Полюби.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Все-таки приятно, когда родному городу есть чем похвастаться. Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ побывали на станции метро «Театральная», и им было что показать. Завершить основные работы планируют уже летом, а к концу года строительная готовность должна достичь 90%. Директор компании ВТС «Метро» Алексей Федосеев с гордостью рассказал об основных параметрах проделанной работы.
2: Более 13,5 тысяч единиц – это только крупного оборудования, не считая всяких мелочей. Около 450 километров кабеля различного назначения, то есть это и силового, и слаботочного. То есть объем работ здесь очень большой. Да, хороший двух станций построим, будет такая победоносная.
1: Безусловно, высокие темпы связаны и с личным контролем губернатора Федоричева.
3: Но мы точно понимаем, что с командой, которая сейчас работает, подрядчиками, строителями, с командой строительного блока правительства, мы эту задачу сможем решить, поэтому точно ежедневно, видя темп работ, понимаем, что это будет сделано.
1: Кстати, гостям показали, как будет выглядеть станция. Стены театрально украсят портреты писателей, музыкантов, дирижеров, творивших в Самаре. Появятся здесь и QR-коды, ведущие на городскую афишу. Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на эту изюминку в оформлении станции.
4: Это здорово, это хорошая идея, то, что станция не просто она переводит людей, но она еще информирует о том, что происходит в городе. Поскольку, как я услышал, у вас город наполнен театрами, для людей, мне кажется, это важно.
1: Параллельно будут восстанавливать проезжую часть и трамвайные пути, запустят двустороннее движение по улице Полевой. После завершения технического этапа приступят к благоустройству прилегающей территории и займутся ремонтом фасадов на Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов высоко оценил объем и качество выполненных работ.
5: Качество работы, объем работы, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из регионального правительства, здесь большое спасибо. С одной стороны, это наша работа, с другой стороны, такие очень сложные объекты всегда очень непросто реализовывать.
1: Конечно, метро должно стать неотъемлемой частью всей городской транспортной сети. На это обратил особое внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев.
6: Вся линия метро, она должна быть включена и быть неотъемлемой частью всей логистической цепочки всего города Самары. Для того, чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика, без светофоров, без пробок.
1: И внимание Владимира Кошлева к решению комплексной транспортной задачи понятно. Он ведь не гость города, а свой самарский и хорошо знает местную проблематику.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
9: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Седьмое место на этой неделе досталось группе «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Интересно, что музыканты коллектива поют дома, например, на дружеских посиделках?
0: Мы предположили, что обязательно должны звучать собственные песни группы «Нагард» и, например, классика «Король и шут».
1: Насчет классики угадали, а вот с остальным, как оказалось, нет.
2: Я скажу даже больше, мы свои вообще не поем. Да в основном мы даже «Короля и шута» тоже не поем, потому что его слишком много в нашей жизни, как и наших песен. Вот, поэтому мы поем какие-то другие. Ну, тоже русский рок какой-нибудь. Влад любит петь свое творчество. Серега Ревякин, например, поет там ДДТ, например, там Агату Кристи любит там попеть. Ну, в основном обычный такой старый русский рок.
0: Александр,
3: что?
0: Я как будто у вас интервью беру.
3: Я вообще не понимаю, что вас прорвало-то я?
0: Какую песню вы бы спели под гитару у костра?
3: Ну, наверное, «Мадонну».
0: А я, ну, если не брать нашу классику, просто песни «У костра» у меня ассоциируются с пионерским лагерем и, конечно, с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Она вот просто до мурашек.
3: Господи, гитары жжут.
0: Качнется та-та-та-та.
3: Ну, в общем, понятно.
0: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
3: Най-най-най-най-най-най. Нам уже эту песню поставите.
0: Качнется купол неба, большой и звездно-снежный.
3: Видишь, что чаще меня сидел у костра.
0: Нет, я что-то точно перепутал. Но ее, да.
4: Седьмое место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин предложил присвоить звание генерала полковнику Александру Картавкину. Он командует 6-й мотострелковой дивизией, которая взяла под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике. Накануне российский президент посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. В ходе визита ему доложили, что город полностью перешел под контроль российской армии. Глава государства назвал это ключом к освобождению всей территории ДНР. Константиновка расположена в 55 километрах от Донецка. Она играла важную роль в снабжении ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, так как там расположен крупный транзитный железнодорожный узел. Российский посол в Лондоне Андрей Келлин заявил, что власти Великобритании не заинтересованы в установлении хороших отношений Москвы с Европой. По его мнению, именно на Соединенном Королевстве лежит большая часть ответственности за усиление милитаризации Евросоюза. При этом дипломат подчеркнул, что эскалация между Россией и Европой возможна только по инициативе Запада, а у Москвы нет ни планов, ни причин вступать в конфликт. Ранее Келлин объявил о своем уходе с должности посла России в Великобритании, которую занимал с 2019 года. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается их изучение на соответствие требованиям безопасности и традиционным ценностям. Министр напомнил, что сейчас действует процедура добровольной сертификации. По его словам, учебные и игровые материалы и оборудование должны быть российского производства, подходить дошкольникам и способствовать их развитию. В частности, знакомить детей с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями страны. Отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований остается в силе. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics. Как заявил глава организации Себастьян Коу, рабочая группа не нашла оснований для потенциального возвращения спортсменов на турниры. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщал, что Олимпийский комитет России будет обращаться в спортивный арбитражный суд, если World Athletics так и не допустит спортсменов к олимпийской квалификации. В России предложили учредить День ветеранов боевых действий на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Герой России, начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. Он сообщил, что 1 июля в ряде регионов прошли памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Однако на государственном уровне дата не закреплена, и праздник считается неофициальным. Головин подчеркнул, что от ветеранов и профильных организаций поступает много обращений с просьбами сделать этот день единой и официальной памятной датой для всех россиян. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: На шестой строчке нашего хит-парада разместилась песня «Можно» группы «Люмен».
1: Это песня из альбома «Любовь и красота». В этом году «Люмен» гастролирует по стране с одноименной концертной программой, и особое внимание группа уделила световому шоу.
0: В соцсетях его создатели подробно рассказали о визуальной концепции. От ломанной геометрии экранов, которые усиливали глубину, до плотных белых лучей, которые превращали зрительный зал в продолжение сцены.
1: Шанс увидеть всю эту красоту собственными глазами будет осенью, когда команда продолжит свой тур. А мы пока тоже продолжим. Только не тур, а эфир.
2: Шестое место.
0: «Люмен. Можно».

0: Мы вас услышали.
1: Если вы музыкант, у вас есть группа и вы мечтаете попасть в эфир нашего радио, эта рубрика для вас. А еще для всех, кто любит открывать для себя новую музыку.
2: Дорогие артисты, что нужно сделать, чтобы попасть в рубрику «Мы вас услышали»? Все очень просто. Заходите на сайт наша.ру и переходите в раздел «Музыкантам».
1: Любой артист может там зарегистрироваться, пройти модерацию и отправить свою песню на наше радио. Каждый трек пройдет несколько этапов отбора, и лучшие из них получат шанс попасть в эфир.
2: Важное уточнение, друзья. Если у вас сложный псевдоним или у вашей группы сложное название, по которому сразу непонятно, как оно читается, обязательно указывайте ударение или транскрипцию, чтобы мы знали, как вас правильно назвать, если вы попадете в нашу рубрику, чтобы потом не писали, что мы исковеркали ваше честное имя.
1: Подробнее о группах, фрагменты песен, которых сегодня прозвучат, мы рассказываем в сообществе нашего радио ВКонтакте. И сегодня наш продюсер программы обратил внимание на эти треки.
2: Таня Баловнева, королева.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Пятое место сегодня досталось группам The Hatters и Tritia с песней «Прощай».
1: Лидер Tritia Вячеслав Мартюшов родом с Дальнего Востока. Музыкант родился и вырос в Хабаровске.
0: Мы не упустили шанс расспросить артиста о родном городе, чтобы посмотреть туристу в Хабаровске. Спойлер, надо не только посмотреть, но и обязательно поесть.
2: Я думаю, что гостям Хабаровска обязательно нужно увидеть в первую очередь, конечно же, Амур, Великая река, набережная и мост через Амур. Многих это впечатляет. На самом деле мы из-за того, что там жили полжизни, для нас это, конечно, привычно, но я понимаю, что далеко не во всех городах есть такие большие реки. Вот. Обязательно пройтись по центру Хабаровска, он красивый. Площадь Ленина в центре города, где проведено отрочество, катаюсь на скейтах, на BMX-ах и так далее. Вот. Ну и обязательно, конечно, нужно попробовать разного рода еду, потому что вот что-что на Дальнем Востоке, правда, очень вкусно готовят.
1: Я, кстати, ни разу не был на Дальнем Востоке. Ты был?
0: Мы вообще-то вместе не были.
1: Почему? Ты же куда-то туда летал. Я в командировку.
0: Нет, ну в Иркутске я самое близкое был. Самое близкое к тому месту я был в Иркутске. Все, я дальше Иркутска не был.
1: Нужно этот пробел, Александр, срочно исправлять.
3: Пятое место.
0: The Hatters и Tritia. Прощай.

0: Пятое место. The Hatters и Тритиа. Прощай.
1: В шаге от тройки лидеров сегодня слушаем песню «Не знать» группы Мураками.
0: Команда сейчас много гастролирует и заодно посещает очень интересные города. Например, недавно побывали в городе Мирный в Якутии.
1: Природа всегда производит на Диляру Агапову большое впечатление, даже может довести ее до слез. От чего еще может заплакать артистка, расскажет сама плачущая артистка.
2: Вот что действительно меня прямо ровно в сердце пробивает, это красота мира, природа, там какая-нибудь детская непосредственность. Вот это тоже очень, когда вдруг там сын кричит: «Мама, я тебя люблю, ты у меня самая красивая девочка».
0: Ты плакал от радости?
1: Да, я плакал, когда, да, плакал от радости, от счастья.
0: Ну, мне кажется, мы оба с тобой достаточно сентиментальные люди, да, и да, нас да, легко довести до слез.
1: Очень легко, очень
0: в хорошем.
1: Еще и фильм какой-нибудь такой посмотреть жалостливый.
3: Четвертое место.
1: Мураками. Не знать. Здравствуйте.

0: Премьера недели.
1: Прежде чем узнать, как распределились места в тройке лидеров, давайте послушаем, друзья, еще одну новинку.
2: Представляем вам песню «Аритмия» группы «Аннушка». Это трек из нового альбома, который так и называется «Аннушка». Всего в релизе 9 песен.
1: Песню «Аритмия» представит в нашем эфире сама артистка.
3: Песня «Аритмия» вошла в наш первый альбом, который вышел не так давно. И пусть из северной столицы он разлетится по всему миру. Уже в сентябре мы представим наш альбом «Аннушка» на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. Будем рады всем.
0: Премьера недели.
2: «Аннушка. Аритмия».

0: Премьера недели. Аннушка. Аритмия.
1: Бронза чарта на этот раз достается группе «Жуки» с песней «Необъятная». Поздравляем музыкантов с отличным результатом. Трек оказался на третьем месте всего через 4 недели после премьеры в чарте.
2: А удержит ли песня свои позиции на следующей неделе, будет зависеть только от вас. Активное голосование за трек – залог успеха.
3: Я, кстати, как человек, который с группой «Жуки» достаточно часто работает
2: трёшь
3: в корпоративных мероприятиях,
2: так.
3: Хочу сказать всем тем, кто выбирает себе группу на корпоративное мероприятие. Угу. Веселее, заводнее я давно артистов не встречал. Вот как он, Валера, я имею в виду, работает с публикой, как он исполняет свои песни,
2: да,
3: какие хороводы он водит и устраивает хоровые песни, это, конечно, потрясающе. Всем рекомендую.
2: И не геморройный.
3: Да, это важно.
2: Простой артист.
0: Третье место.
2: «Жуки», «Необъятно».

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Серебро отправляется в копилку группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова. На втором месте сегодня слушаем песню «Самолетики».
1: Мы все время разговариваем с Вадимом Куралевым о музыке. И на этот раз решили узнать, есть ли у музыканта какие-то увлечения, с ней не связанные.
0: Как выяснилось, музыка и есть главное увлечение артиста. Впрочем, есть и парочка других хобби.
2: Я настолько увлечен музыкой, что мне почти не нужны другие увлечения. Но все же иногда я смотрю авторское кино и даже читаю книги. Ах да, еще я люблю ходить в бассейн. Не знаю, это считается?
0: Александр, да. Вы же тоже любите ходить в бассейн.
3: Я обожаю ходить в бассейн.
0: А ты скажи, зачем ходишь в бассейн?
3: Ну не за тем, чтобы на голые задницы смотреть молодых спортсменов.
0: Все, этого достаточно. Значит, за этим уходим.
4: Второе место.
1: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Лидирующую позицию на этой неделе удержала Диана Арбенина. Песня «The Punisher» снова забирает золото чарта.
1: Поздравляем Диану Сергеевну и напоминаем, что в нашем эфире на прошлых выходных прозвучала программа «Воздух» с презентацией нового альбома «Рэп для мамы».
0: Послушать запись программы можно на сайте наша.ру в разделе «Подкасты», а послушать песню «The Punisher» можно прямо сейчас в нашем эфире.
2: Первое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: Первое место чарта. Диана Арбенина. The Punisher. И на сегодня это все, друзья. Вы слушали чартовую дюжину. С вами были мы, Александр Бон и Игорь Паньков.
1: Спасибо за внимание и за ваши голоса. Не забывайте в течение недели заглядывать на сайт наш.ру в раздел «Чартовая дюжина».
0: Ну а на следующей неделе произойдет чудо, и в этой студии снова материализуется. Мы ее вернем к жизни, Лукьянова. И как всегда будем ждать вас в пятницу в 7 часов вечера.
1: Ну а я всем желаю прекрасных выходных, несмотря на обещанный синоптиками дождь. Полных вам баков

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто Алматинская 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут сапер.

чувствую, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Москва принимает усилия для предотвращения новых захватов нефтяных танкеров в Великобритании, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келлин. Он подчеркнул, что ответ на новые подобные попытки будут болезненными для интересов Соединенного Королевства. В июне Британия сперва оказала поддержку Франции при захвате в Атлантике танкера «Тагор». Судно якобы шло из Мурманска под ложным флагом. Затем Лондон задержал в Ла-Манше танкер «Смиртос» под флагом Камеруна, заявив, что он принадлежит так называемому российскому теневому флоту. Обследование поврежденной в результате беспилотной атаки крыши здания «Панорамы» в Севастополе займет не менее 4 недель. Об этом рассказал директор музея Михаил Смородкин. До завершения процесса оценить масштаб нанесенного ущерба и примерные сроки реставрационных работ невозможно. Ранее он говорил, что восстановление кровли здания необходимо завершить в этом году, так как сейчас комплекс не защищен от осадков. Музей «Панорама» обороны Севастополя был атакован беспилотником ВСУ 10 июня. Сергей Лавров заявил, что Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиции России на Балтике. Министр иностранных дел отметил высокий уровень взаимодействия местных властей с внешнеполитическим ведомством в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей региона. Он сообщил, что реализация планов по социально-экономическому развитию области находится в приоритете. Глава МИД указал на высокие темпы развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования в регионе за последние десятилетия. Ушла из жизни актриса Екатерина Жемчужная. Ей было 82 года. Как сообщила дочь артистки, причиной смерти стала тромбоэмболия. Жемчужная родилась в семье оседлых цыган. С 1964 года служила в труппе театра «Ромен». Также она сыграла более 20 ролей в кино и сериалах. Среди них «Вечный зов», «Табор уходит в небо», «Карнавал», «Цыганка», «Аза», «Кармелита» и другие. В 1999 году она получила звание «Народной артистки России». Температура воздуха выше климатической нормы ожидается в июле в большей части России. По данным Гидрометцентра, нетипичная жара ожидается на Среднем и Северном Урале, Юго-Западе Сибири, Северо-Востоке Европейской России и на других территориях. А вот в столичном регионе второй месяц лета будет теплым, но дождливым. Об этом Национальной службе новостей рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: Первая половина июля, особенно первая декада, будет дождливая. Затем дождей начнет становиться все меньше. Температура в пределах от 22 до 27 градусов. Но будут кратковременные периоды всплеска температур по 30 и кратковременные периоды понижения температуры до 18-23 градусов.
1: В начале следующей недели синоптик спрогнозировал снижение осадков и температуру воздуха от 19 до 24 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Уже на следующий день ты привела

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Наша реклама.
1: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В ООН направлено обращение в связи с новыми атаками ВСУ на гражданское население, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она призвала организацию отреагировать на нападение на белорусский пассажирский автобус в Брянской области, городской автобус в ЛНР, а также удар по рынку в Запорожье и подрыв автомобиля в Курской области. Омбудсман потребовала обеспечить независимый мониторинг и привлечь виновных к ответственности. Лантратова также добавила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее отреагировал на ее многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных. Создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия обсуждают с властями российские компании. Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он указал на необходимость финансирования таких систем, а также на важность объединения усилий промышленных предприятий, Министерства обороны и регионов. Глава организации подчеркнул, что самостоятельно компании решить проблему обеспечения надежной защиты от воздушных атак не могут. В Госдуме хотят сделать единым учет спортивных успехов абитуриентов. Сейчас количество начисляемых при поступлении дополнительных баллов за спортивные звания и разряды вузы определяют самостоятельно. Они могут добавить от нескольких баллов до максимальных 10 или совсем их не учитывать. Депутат Александр Аксененко предложил закрепить единые правила для всех вузов и установить минимальные баллы за такие достижения. По его мнению, это обеспечит равные возможности для абитуриентов и повысит прозрачность правил приема. Кроме того, мера укрепит связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования. Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенном риске заболеть ботулизмом в летний период из-за употребления неправильно законсервированных продуктов. Для профилактики отравления токсином необходимо не только тщательно промывать продукты и стерилизовать банки и крышки перед консервированием, но и обеспечивать свободный доступ воздуха. Угроза ботулизма возникает из-за герметически закрытых домашних заготовок, так как воздух не проникает в толщу продукта. Это создает благоприятные условия для сохранения возбудителя заболевания. В России предложили учредить День ветеранов боевых действий на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Герой России, начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. Он сообщил, что 1 июля в ряде регионов прошли памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Однако на государственном уровне дата не закреплена, и праздник считается неофициальным. Головин подчеркнул, что от ветеранов и профильных организаций поступает много обращений с просьбами сделать этот день единой и официальной памятной датой для всех россиян. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Хватит начинать.

0: «Яблоко». Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Сделано в России.
6: Знаете ли вы? Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
2: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
1: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
3: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, а возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
1: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Он допускает смешение прямогонного бензина с другими компонентами. Документ приравнивает этот способ к производству топлива и вводит акциз на такую деятельность. Кроме того, предусматривается возможность получения демпфера при производстве и импорте автомобильного топлива. Также до 30-го года был сохранен порог для освобождения малого бизнеса от НДС на упрощенке. Были подписаны законы о возврате НДФЛ при продаже или погашении паёв ПИФ, льготные ставки НДС на детские товары и другие документы. Силы противовоздушной обороны сорвали попытку ВСУ нанести комбинированный удар по территории России. По данным Минобороны, в ночь на 4 июля и утром было отражено более 500 воздушных целей. В том числе средства ПВО сбили 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 9 реактивных снарядов «Хаймарс». Кроме того, в ведомстве сообщили, что только за июнь над российскими регионами было уничтожено около 13 тысяч украинских воздушных целей. Регулирование искусственного интеллекта в России закрепили за Минцифры, следует из проекта постановления правительства. Ведомство получит право формировать государственную политику в этой сфере, а также готовить профильные законы и подзаконные акты. Кроме того, министерство сможет согласовывать нормативные документы других ведомств, касающиеся данной технологии. Отмечается, что под регулирование потенциально подпадают почти 28 тысяч компаний, работающих в сфере разработки программного обеспечения и информационных технологий. В России предложили учредить День ветеранов боевых действий на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Герой России, начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. Он сообщил, что 1 июля в ряде регионов прошли памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Однако на государственном уровне дата не закреплена, и праздник считается неофициальным. Головин подчеркнул, что от ветеранов и профильных организаций поступает много обращений с просьбами сделать этот день единой и официальной памятной датой для всех россиян. Суточная норма арбуза для взрослого человека составляет от 500 до 800 граммов, сообщили в Минздраве. При этом безопасная разовая порция не более 200-300 граммов мякоти. Это примерно 1-2 ломтика. Поэтому медики советуют распределять общее допустимое количество на 2-3 приема пищи. Как ранее объясняла Национальной службе новостей диетолог Анна Белоусова, у этого продукта довольно высокая сахарная нагрузка. Она призвала с осторожностью его употреблять людям с диабетом, а также посоветовала делать перерывы не менее часа между употреблением арбуза и другой еды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

речка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: «Наша реклама». Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше
9: радио.
10: Знаете ли вы... Мясо капальхен, так популярное среди чукчей, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Давай продолжим игру. Алло?
1: Любовь летит по праву темпу.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.

0: Это был наш ремикс на Юлию Чичерину при участии Джизуса по ситуации в Европе, Беларуси и европейской части России. Всем привет, веду передачу прямо из ванны, установили нам в студии, спасибо. Погнали к новинкам. Андрей Куренков, наше радио «Пекло».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
2: что сторожат старожилы, какое именно место красит человека и куда бродит вино.
1: «Фонотека» на нашем радио.
0: Года два назад на одной из онлайн-платформ вышел документальный сериал «Хит». Это такие музыкальные намедни по годам, начиная, по-моему, с 90-х и до наших дней, где разные артисты, режиссеры и музыкальные журналисты вспоминают песни разных лет и рассуждают о производстве хитов. Сильно не хватает ясной структуры и четкости повествования, но в меру интересно. Только если вы не абсолютный рокер. Это, конечно же, история попсового мира. В конце июня к этому проекту вышла музыкальная сцена после титров. Мини-альбом «Хит Трибьют». 6 кавер-версий. Нам подходит только одна, и по оригиналу, и по артистам. Найк Борзов и Юля Савичева записали кавер на трек Михея «Сука, любовь». Найк с Михеем был знаком, имеет право, Юля – приятное дополнение. Новая версия ушла от регги в сторону постпанка, хотя и такое в «Фонотеке» уже было. Спасибо Юле, что без гроулинга. У меня же из того времени, из времени Михея, осталась очень большая база интервью артистов. Что-то около 1500. Время от времени я использую их в этой программе. Есть несколько дисков с интервью Михея. Накануне выхода его единственного альбома «Сука, любовь». В одном из них он рассказывает историю из детства, отвечая на вопрос, что его хоть отдаленно роднит с рэпом. Сергей тогда выбрал криминал.
3: Его соседи говорили, что по тебе тюрьма плачет, Михей. Тюрьма плачет 100%. И родителям, мы говорим, мне так было обидно. Это ужас. Ну а происходило из-за чего? Как-то просто вот дома я был, и никого дома не было. Мамы там, папы и так далее. Приспичило мне. Залез я в мамин кошелек. Она его почему-то оставила. Вот. Ну я так первый попавшийся. Я даже не разбирался на самом деле в купюрах, чего какая стоит. Ну я так смотрю, красная лежит. Я ее раз. Это, ну, червонец оказался. Вот. И я взял червонец этот. 10 рублей тогда были бешеные деньги. Можно в кабаке было обожраться и так далее. Ну, значит, я выхожу. Вся моя шпана, она уличная. Палит костер. Ну я так невзначай спокойно иду так. Размахиваю красной бумажкой. И просто они такие вот шары сразу на меня такие выкатили. О, а что это у тебя такое, в смысле? Ну, я, вот, у меня деньги есть. Ну, я сразу там ребят беру там, по плечу там. Ну, что, пойдем? Что будем делать? Мороженое кушать? Мороженое. Вот. И, значит, вот это мой первый воровской опыт. Значит, я взял друга своего там самого лучшего. И мы пошли в магазин. Ну, даем тетеньке эту купюру, значит. Нам мороженого. Сколько вам? Она говорит. А мы говорим, 10 пачек. Дайте нам мороженое. А, ну, девушка смотрит такая. Ну, тогда как бы детям, ну, откуда такие деньги у детей там, кто дал? Ну, сейчас у меня, говорит, сдачи нет. Я пойду разменяю. Но я все равно до конца не понимал. Я там тому рубль дал, тому просто дарил деньги уже потом, в конце концов. И вот. И самое главное, я подарил своей подружке. Хочешь, я тебе подарю вот 3 рубля? Говорит. Она, хочу. Спасибо, говорит. Вот. Я ей 3 рубля подарил. Ну, и что на следующий день? В общем, такая вот вся история. Колбаса, все это произошло. И меня вот будет, как вот в этом фильме про бриллиантовую руку. Откуда? Оттуда. Вот такая же история происходит у меня, только меня мама будет с утра.
0: И вы представляете, вот на этих словах интервью обрывается. Дальше на диске нет кусочка прощания и развязки, что на утро сказала мама. И мы вряд ли уже когда-либо узнаем финал. Если, конечно, не было какого-то оригинала интервью на кассете, до того, как его нарезали на CD, и кто-то не утащил этот оригинал из архивов нашего радио. Вот бы его найти. Найк Борзов, Юля Савичева, «Сука,

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Ну, какую еще новинку я могу представить сразу после Найка Борзова? Конечно, такую. Последний раз, когда мы виделись с Найком, он выразил свое недовольство по поводу моего преуменьшения его роли в творчестве группы «Забей». Я не согласился, но особо спорить не стал. В технические подробности создания ранних альбомов вникать лень. И насколько Найк там был главный, разбираться сложно. Короче, как мы и анонсировали ранее, группа «Хуй забей» отмечает 37-й день рождения. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37. Спасибо, Владимир Семенович. Нет, Бегемот и Карабас до дуэли не дошли к этому возрасту, а наоборот, зарыли топор войны и записали новый 25-й альбом «Сущность богинь». Без Найка Борзова, на всякий случай. 40, внимание, 40 песен, все по классике, посвящаются женщинам. Остроумные треки с фирменным сочетанием рока, панка и разговорного жанра. Тот самый развернутый панк-рок с узнаваемым жизненным настроением.

0: за наших пью, стараюсь, чтоб все медали взяли, а без меня не сомневаюсь, хуй им что дали.
1: Самый короткий трек на пластинке «Не смешно» 28 секунд, самый длинный «Rock Metal Ballad» «Сервер» 2 минуты 14 секунд. Боже, как это долго! Остановимся на среднем варианте и постараемся не задеть ничьих чувств. Ни верующих, ни самокатчиков. Просто шутка. Карапуля. ХЗ. Автоподставка.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Новая неделя, новый тур шоу «Соль легенда» от канала РЕН-ТВ. Кто пропустил первые выпуски, можете посмотреть их на сайте телеканала или на канале Муз-ТВ. Они взяли линейку в повторный показ. Любопытно, какие у них будут цифры по рейтингам. А в восьмом эпизоде шоу сойдутся опять наш-не наш «Джизус», запишем его в наши, и Данна Соколова, которая, кстати, тоже на нашем радио звучала и имела все шансы стать нашим артистом, но где-то свернула не туда.
2: Есть недотяг исполнительский.
3: Это было фальшиво в начале.
4: Почему вам всем так кажется? Вот я пытаюсь понять.
5: Задай вопрос себе, почему так всем показалось.
6: Вот и там, и здесь, и вот так. И барабанный кидак ту-ту-ту-ту-ту-ту со сбивкой. И басист с ноги бам в воздух. И гитарист вот так вот, еще и в очках он.
4: Это просто вы такое не любите.
6: Но это мои прямые конкуренты действующие. Они воруют у меня слушателей.
1: Чисто визуально кавер на песню «The Hatters» – сильнейший момент выпуска, спасибо гитаристу, но без картинки это все не работает. А изумление Юры Музыченко надо видеть особенно. Он был приглашенным членом жюри в этот раз. Поэтому у нас прозвучит все же «Джизус». Артист, который подошел к шоу очень борзо и во втором туре рок-версия своего хита почему-то сыграл на тот момент еще даже не вышедшую песню. Хорошо, что она по факту оказалась самым сильным номером нового альбома, но до хита ей еще далеко. Из двух каверов «По погоде за окном» хочется взять «Жару» Чичериной. Но Чичерина была в прошлый раз, поэтому берем другой. А «Жару», «Арию», «The Hatters» и все остальное вы можете увидеть и услышать в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ. Кстати, про ковер «Вертолет» на правке мастеров для эфира всех выпусков обнаружился титровый бардак. В каких-то словах была буква «Ё» с точками, как и положено, а в других просто «Е». Апофеозом стала песня Агаты Кристи. Ее подписали «Ковер Вертолет». Но вы этого уже не увидите, потому что на выходе все поправили. Эпиграф.
7: Рок-музыка для меня – это в первую очередь про честность, искренность, силу внутреннюю. Мне нравится про силу, которая есть в рок-музыке и которую, наверное, лично я нигде больше не наблюдаю.
1: «Джизус».
0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ковер-вертолет.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Блондинка Ксю сломала сердце. Не волнуйтесь, так называется новый сингл Ксении, а не на самом деле. «Сломала сердце» — эмоциональный и честный рассказ о любви, которая оставила после себя лишь осколки воспоминаний и незаживающие раны. Сквозь боль расставания, обиду и внутренний надлом героиня находит в себе силы отпустить прошлое и поставить точку в разрушительных отношениях. Пу-пу-пу. А вот Ксюши же давно не было у нас в программе с историями. Давайте от метафоры разбитого сердца перейдем к случаям, когда, например, сердце действительно чуть не разорвалось от напряжения. Бывало?
2: Вспоминается одна гастрольная история. Мы летели на концерт, и все шло, как обычно, идеально, весело. Ровно до того момента, пока не выяснилось, что мы прилетели вообще не туда, откуда нас должны были встретить. Оказалось, что из-за путаницы с аэропортом нас ждали в другом месте. В итоге организаторы буквально устроили спецоперацию, срочно нашли машину, перехватили нас по пути. Без остановок мы летели на площадку. Успели буквально за несколько минут до саундчека, но все обошлось, и зато теперь нам некая наука появилась. Проверять билеты по пути в аэропорт и смотреть, тот ли аэропорт прилета и все остальное. Хотя потом, конечно, такие истории вспоминаются уже веселее, чем на тот момент себя чувствуешь.
1: История знакома очень, особенно про проверку билетов. Команда «Чартовой дюжины» во главе с Раисой Ивановной когда-то давно вылетала на концерт в Питер. Все билеты были у Антона Чернина, который, конечно же, приезжал в аэропорт последним. И все нет и нет его. Алло, Антон, ты где? Я еду, еду. Алло, Антон, ты где? Захожу в аэропорт уже, бегу. Алло, Антон, ты где? Ищу вас у стойки, ищу, не вижу. Алло, Антон, ты в каком аэропорту? Внуково. А мы в Домодедово, Антон. Занавес. Билеты поменяли, полетели другим самолетом. Надо сказать, что Антоха за время совместной работы сердечко мое искромсал, дай бог. Блондинка Ксю сломала сердце.

во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и как раз микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо...

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». The Star Killers. Настоящая рок-цунами с берегов Японского моря. Дальневосточный метал-команда с мощной, как Субару, тяжелые, как банки с черной икрой, и дикие, как амурские тигры. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Отвечали бы ребята на сообщения, было бы еще лучше. Вот эти чудесные парни к окончанию учебного года почти к выпускным вечерам, на неделю позже, подвели школьные итоги и выпустили номер «Учитель года». Школьные байки, запретные фантазии, интернет-безумие и припев, который будет преследовать вас после окончания всех уроков. И вот тут вы, друзья, не попали. Нельзя такое выпускать летом. Лучше бы в начале школьного года. А если серьезно, отвлечемся от училок и медсестер. Важная ведь тема – внешкольная свобода учителей. Признавайтесь, кто сталкивался с этим вот общественным порицанием соцсетей учителей? Что им можно выкладывать, а что нельзя? Вяжется ли это с образом учителя? С одной стороны, конечно, дети сейчас очень прошаренные. Сразу вскрывают всю личную жизнь преподавателя, соцсети и все отслеживают. Скандалы не заставляют себя ждать. Проверьте новости, найдете массу всего. Не берем вскрытие переписок, это вообще другое. Излишнюю откровенность я не одобряю, конечно же. Сайты для взрослых и все такое – это вообще за гранью. Не обсуждается. Но вот конкретно у меня в школе, у ребенка, уволили тихо хорошую математичку за простые фото с отдыха на море. Да, в купальнике. Но, блин, она молодая девчонка. После педвуза едва-едва. Замужем. И хороший при этом учитель. Тут я сильно против, но куда попрешь против общественного, пусть и безумного резонанса. Сложная, очень сложная история. Спорить и спорить, конечно. Всем преподавателям лучи поддержки. Я за вас. А сейчас просто шутка. The Star Killers. Учитель года.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Группа «Приличные люди», Санкт-Петербург, интеллигентный рок с человеческим лицом и партией флейты в ДНК выпустила новый сингл. К флейте вернемся чуть позже. «Появишься ты» — это саундтрек для тех, кто успел разочароваться в человечестве, пару раз в себе, завести внутреннего демона и научиться запивать его мятным чаем. Уже давно никто не бьет посуду и не пишет признания на стенках, потому что все взрослые люди и знают, что штукатурка нынче дорогая. Это песня о надежде, которая приходит без предупреждения, о любви, которая выглядит подозрительно правдоподобно, и о том, что иногда достаточно одного человека, наверняка приличного человека, чтобы закончился самый длинный понедельник. У нас тут в разговоре за кадром выяснилось, что с Галей Стругалевой нас объединяет история из самого начала музыкальной карьеры. Я не думал, что у кого-то она тоже была, но вот нате. Начнем с версии Гали.
2: Я родилась в Калининградской области, училась в школе в небольшом городке на побережье. И, как многие дети, очень любил ходить в школу. Но случился один момент, в классе так, наверное, в шестом, к нам пришел педагог по музыке, который нас прямо увлек умением играть на гитаре, своим умением петь. Появилась куча каких-то творческих кружков, куда мы не могли не пойти. И, естественно, мы с моим другом Саней решили пойти на хор, так как почему-то у нас прям очень сильно возгорело желание заниматься музыкой. И ходили мы на хор, и все было хорошо, пока меня не спалили, что я там не пою, а просто открываю рот. И так вот, когда меня спалили, мне пришлось все-таки запеть. И это был страшный тихий ужас. Потому что когда все пели «ля», у меня было «ля». В общем, педагог наш потерпел пару занятий, потом ко мне тихонечко подошел и говорит: «Слушай, Галь, ты давай занимайся спортом, не надо тебе петь». Но желание мое было слишком велико, поэтому музыку я не бросила. Мы стали с друзьями заниматься сами игрой на гитаре, кто как мог, кто чего умел, друг другу показывали, пели и таки распелись. Распелись из-за того, что даже начали петь в электричках, и это были наши первые карманные деньги, которые мы заработали сами. Это было прям для нас очень круто, и мы там прям много себе еще могли позволить на эти деньги.
1: Я же ходил не в кружок, а прям в музыкальную школу, и даже ее окончил. В какой-то момент времени я обнаружил, что все мои друзья куда-то ходят и где-то тусуются. Без меня. Оказалось, в музыкалку. Я тоже пошел. Свободные места были только на кларнете, который я в тот момент увидел первый раз в жизни. И тут же на него записался. На первом уроке хора преподаватель сказал: «Так, кто-то ужасно фальшивит». Я сразу понял, о ком речь, но позволил учителю довести следствие до конца. Методом дробления поющих он безошибочно определил меня и тут же освободил от хора. Вообще. Навсегда. И 5 лет я на хор не ходил. Играл вместо этого в оркестре. Школа ПГТшная такая, можно было. А весь первый год я играл на флейте. И только со второго курса мне дали кларнет. И вот мы, глухари, встретились в эфире. Галя, солистка музыкальной группы, и я, звукорежиссер и ведущий музыкальной радиостанции. «Приличные люди, появишься ты».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа из Котовска, Тамбовской области, звучала у нас в прошлой программе. Это был Twin Peaks. Другая группа из Котовска, «Мои качели», что чертовски забавное совпадение для такого небольшого города, прозвучит прямо сейчас. Да, у ребят была совместная песня, конечно же, Twin Peaks и «Мои качели» на 5.

0: Новая сольная работа «Моих качелей» называется «Прости, не скучай». В ней группа уходит от привычного гитарного напора в сторону более лиричного звучания с элементами трип-хопа и даже хип-хопа, сохраняя фирменную эмоциональную честность. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Но это как-то чертовски серьезно. Давайте сбросим философский градус для входа и окунемся в самое начало музыкальной карьеры «Моих качелей». Игорь Воробьев.
1: Ну, это была наша первая серьезная поездка в Москву, первый нормальный клуб, первый большой выезд. Ну, мы еще тогда, конечно, плохо понимали, как вся эта музыкальная тема-то устроена. Приезжаем, значит, в клуб, нас зовут в гримерку. Организатор сразу обозначает и говорит о том, что, ребят, имейте в виду, что в клуб с собой можем пронести только то, что у вас есть в райдере, что там написано. Но мы на другие группы смотрим, они начинают заполнять листочки, писать, кому сколько пива, кому виски, кому колы, ну и так далее. А мы почему-то внутри себя были глубоко убеждены в том, что райдер — это то, что клуб нам обязан предоставить как выступающим. Ну, сидим в гримерке уже там минут 40, ничего не происходит. Что-то начинаю нервничать, не понимать, что к чему. Подхожу к организатору, говорю, где наш райдер и когда нам его принесут-то? Он на меня смотрит, говорит, вон через дорогу пройдите и там все возьмете. Ну, мы всей толпой идем в магазин. Гитарист наш заходит с видом, будто мы Металлика. Отзывает сотрудницу, абсолютно серьезно ей говорит, здравствуйте, мы группа «Мои качели», мы сегодня выступаем в том-то клубе, нам по райдеру положено 8 банок пива. Продавщица стоит с открытым ртом, мы продолжаем гнуть свое, зовем директора, директор магазина выбегает, красный как помидор. Гитарист стоит, тычет пальцем в бумажку и доказывает, что ему по райдеру обязаны выдать. Минут 5 длился цирк, мы уже со стороны наблюдаем, угораем, начинаем догадываться, что где-то произошла ошибка. И как оказалось по итогу, райдер в том клубе был не список того, что нам должны предоставить, а список того, что мы можем с собой пронести внутрь.
0: Это вы какой-то очень крутой клуб нашли, ребята. Ладно, там, принести с собой, я понимаю. Но еще и список этого составить для организаторов – это улет, конечно. Песня. Когда война идет внутри тебя, она неизбежно затрагивает и близких людей. Важно не потерять контроль над собой и помнить о тех, ради кого стоит возвращаться к нормальной жизни. «Мои качели. Прости, не скучай».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Тюнникова» и «Композит» выпускают EP «Годовалые кольца». Хотя по факту это, конечно же, времена года. Как у Вивальди, у Чайковского, у Гайдна, у Десятникова, наконец, у групп «Радар» или «Море лун». Теперь добавляем в этот ряд и Юлю Тюнникову. Ее «Годовые кольца» — это собрание песен, написанных и записанных в разное время, не только одного года, а вообще разных лет, и объединяет их лишь принадлежность к определенному сезону. Зима, весна, лето, осень и снова зима. Колесо года и калейдоскоп времен, настроений и музыкальных стилей. От блюз-рока до фолк-рока.

Три песни давно известны поклонникам группы, две относительно недавно, но в плоскость цифровых изданий почти все выносятся впервые. У песен есть дух и обаяние времени, разбитая квартира 90-х, подмосковный весенний сад, шумная лодочная станция, все узнаваемо, близко и понятно. Поскольку все песни записаны в разное время, то в одном наборе они еще и объединяют разные этапы проекта, разные составы группы, разных музыкантов, в том числе и уже ушедших из жизни. Возможно, в дальнейшем будут дописаны еще сезонные песни, и тогда пластинка разрастется до лонгплея, но это пока просто творческие планы. И это все на сегодня. Спасибо Наташе Памир Табачковой и Сергею Доктору Ватсон Марченкову за помощь в подготовке программы. Меня зовут Андрей Гомер Симпсон Куренков. Подпись в моем паспорте расшифровывается как «Хорошей музыки должно быть много». Всем пока и до встречи через неделю. Тиунникова и композит. Письмо 94.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

наше радио.

наше радио. Так звучит наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.